0: Kitty. Always chilling to Sonic Govern Radio 103.5 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,